0: dinți.
1: Reclama Dar Asia Plus. Aji Badem, این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز Aji Badem را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیات را انتخاب کنید. Aji Badem، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваш... Телефон в Душанбе 990.

0: до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Азия Плюс.

0: грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
1: عاشق

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худро бо барқи доими таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда. Барои таъмин خانه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خانه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Рома, зизам, илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
11: Аллервик ҳаёти бе... аз дурхонаҳо пурсон шавед.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – «Феникс». Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Сколько лет прошло, а страшные сны о школе до сих пор снятся. А вам? Пишите. sonsobaka.radiomayak.ru. Юрий пишет: Василий Борисович, спасибо за эти воспоминания. Резонансно отзываются похожие волны воспоминаний. Павел Артамонов пишет: сейчас эти проблемы, конечно, кажутся смешными, но в те годы это было больно. То есть про школу идет речь. Вера пишет: я в школе продленку любила. Ой! Лана, добрый вечер. Вы пишете: привет всем неспящим и диктору. Сегодня день рождения у Катеньки Корытовой. Хотелось бы от всей души поздравить Катю с личным праздником. Пусть ее ангел-хранитель всегда будет рядом, и пускай он ее всегда оберегает. И пусть ее светлый внутренний мир больше никогда не тревожит боль и страх, счастья и комфорта. Будьте добры, Roxette, See Me. Подпись Ланочка.

песня идеально подходит для ночного эфира. Roxette, See Me от Ланы для Кати Корытовой. Это бессонница на маяке по поводу снов. Доброй ночи, Василий Борисович, пишет Александр Баринов. История сегодня такая. Как-то вы на вещании вы прорекомендовали посмотреть лайв-концерт Гэри Ньюмана и обратить внимание на гитаристов. Гитаристы там и правда нечто. И вот приснился мне сон, что я на его концерте. И не как зритель, а один из гитаристов. Видимо, оставило впечатление, мягко выражаясь. Ну и поставьте какую-нибудь полуношную композицию на ваше усмотрение. Как всегда, с уважением, Александр Баринов, город Псков. Это Гэри Ньюман. Пьеса называется «Комплекс». В бессоннице на маяке.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуева.

0: Audio Stories.
1: Советский Союз осваивал не только космос, но и Антарктику. Ключевой машиной стала так называемая «Харьковчанка». Первые экспедиции шли на тракторах АТ-Т на базе танков Т-54. Но они не выдерживали экстремальных условий. В 1957 году на Харьковском заводе создали уникальный самоходный дом. Мощный тягач с комфортными помещениями для экипажа. «Харьковчанка» имела двигатель в 520 лошадиных сил. Салон 28 квадратных метров для 8 человек со спальными местами, кухней, туалетом и зоной отдыха. Для защиты от морозов 8 слоев термоизоляции из капрона, обогрев стекол и отопление. В 1959 году на «Харьковчанке» экипаж прошел 2700 километров от станции «Мирный» до Южного полюса. Советские «дома на колесах» обслуживали полярные станции до 2008 года. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. В чем особенность, узнаем чуть позже. Здесь потребуется серьезный анализ. Ну а для начала послушаем высказывание Игоря Ружейникова, ведущего программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Так что на этом сэкономить не удастся. Тут сэкономишь или на топливе, или на свечах. И на форсунках, и на камерах.
1: На свечах, неверно, правильно, на свечах. Даже если речь идет об автомобильных свечах. Особенность склонения этого слова заключается в том, что ударение всегда падает на окончание. И в единственном числе, и во множественном. Свечи, свечу, свечой, свечам, свечами, свечах. Хотя у этого слова есть три особые формы. Во-первых, исключение именительной и винительной падежи множественного числа. В этих формах ударяем корень слова «свечи». По заковыристи будет родительный падеж множественного числа. Нет чего – свечей или свеч. А вот в этом месте танцуют все. Двойная норма – и свеч, и свечей. Но есть еще одно устойчивое выражение – «игра не стоит свеч» или все-таки «свечей». А вот в этом устойчивом выражении должно быть только «свеч». На то оно и устойчивое, то есть без вариантов. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущего Андрея Кудряшова.
3: И последний вопрос, который я сумел запомнить с прошлой части. Обаяние зла, да? Какими чертами писатели, да, наделяли зло? Вот сквозь века.
1: Чертами? Неправильно. Правильно, чертами. Опять же, перед нами слово с ударением на окончании во всех формах. И здесь уже никаких исключений. Черта, черту, чертой, черты, чертах, чертами. Еще с одним словом, с таким же типом ударения столкнулась гостья программы «Все сразу». И это слово вызвало сомнение.
4: Это значит, что они на бахчах, или на бахчах, как правильно, растут себе спокойненько.
1: Второй раз об этом думаю. Итак, на бахчах или на бахчах? Этим вопросом озаботилась и ведущая Маргарита Митрофанова и нашла ответ.
5: И вот слово «бахчи». В слове «бахчах» ударение во множественном числе предложенном падеже падает на третий слог. Итак, правильно, на бахчах, да, очень странно звучит все это, но берегите свои бахчи, наверное, так.
1: Маргарита сказала все правильно. Действительно, бахчи, бахчах, бахчами, бахчей. Вот только ведущая немного обсчиталась. Ударение во всех формах падает не на третий, а на второй слог. Причем в большинстве слов вообще всего два слога. Третьего просто нет. Но мы должны запомнить, что слово «бахча» всегда имеет ударное окончание. В следующем примере проблема не с ударением, а с выбором правильного окончания. Ну и разберем этот интересный случай вместе с Анастасией Новоселовой, гостьей утреннего шоу.
6: И молодой охранник, 23-летний Рик Эбботт, решает проверить, не открыта ли дверь входная, убеждается, что она закрыта, и располагается на посте охраны. Буквально час проходит.
1: На посте охраны. Ударение вроде как стоит на своем месте. В слове «пост» всегда ударение падает на окончание, если оно не нулевое, конечно. Но не на посте, а на посту. В предложенном падеже единственного числа в некоторых словах бывает двойное окончание, которое зависит от предлога. Обычно в этих существительных с предлогами «в» и «на» мы имеем окончание «у». В лесу, на дому, в углу, на посту. Поэтому на посту охраны. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто не хочет расставаться, приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудио сторис.
1: В исландской мифологии Йолакетурин или Йольский кот – гигантский кот, который накануне Рождества пожирает лентяев. Остаются в живых те, у кого есть новая одежда, особенно свежие носки, символизирующие трудолюбие и готовность к зиме. Эта легенда появилась из быта средневековых исландцев, где овцеводство было основой выживания. После осенней стрижки женщины и дети пряли шерсть и шили зимнюю одежду для семьи, чтобы пережить ледяные ветра. Страх перед котом мотивировал к работе, а отсутствие новой вещи грозило бедой. Новый наряд олицетворял добросовестность и вклад в сообщество, завершение годового цикла и надежность в суровом климате, где теплая одежда решала вопрос жизни и смерти. Сегодня выражение «надеть йольского кота» иронично означает последствия лени или плохой подготовки.
0: Audio Stories.
2: Рассветы росные уходят месяц, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются и не сбываются.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник в столице будет облачно с прояснениями. Днем максимальная температура плюс 20 градусов. Ветер южный, осадков не ожидается.

0: Studio Stories.
1: Собрать еловую или сосновую хвою зимой проще всего. Деревья распространены, легко узнаваемы, а полезные свойства особенно велики. Хвоя помогает при проблемах с почками, сердцем, сосудами, геморрое, судорогах, нарушениях зрения и выводит радионуклиды. Зимой в ней максимум витаминов С и группы В. Раньше ею боролись с цингой. Народная медицина предлагает из свежей зимней хвои делать настой с шиповником и лимоном, чтобы получить максимальное количество витамина С. Кроме того, хвою можно хранить в виде заготовок. Для этого иголки моют и пересыпают сахаром. Хранят в темном месте и используют для витаминных напитков и добавляют в чай. Если вкус хвои кажется неприятным, ветки и иголки можно использовать в хвойных ваннах. Они помогают снять напряжение и могут служить профилактикой ревматизма. Аудио сторис.